Президент Ильхам Алиев дал интервью Национальному информационному агентству «Узбекистан». В Баку прошла международная конференция на тему бельгийского колониализма. Азербайджан и Ирак планируют расширить обмен новостей и культурной информации. Сейчас более подробно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью Национальному информационному агентству Узбекистана. Как отметил глава государства, отношения между двумя братскими странами опираются на общую историю, культуру, язык и духовные ценности, а также на единство, солидарность и глубокую взаимную симпатию наших народов, передающуюся из века в век, от поколения к поколению. И что межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте, последние годы вступили в этап беспрецедентного развития. Поднялись на высшую ступень, уровень союзничества и обрели совершенно новое содержание. Затронув расширение экономического сотрудничества между странами, президент Ильхам Алиев отметил, что ряд совместных проектов, реализуемых с узбекской стороной, вносит важный вклад в дальнейшее расширение этого сотрудничества и создание новых возможностей развития между нашими странами. Экономические возможности Азербайджана и Узбекистана дополняют друг друга, и это открывает широкие горизонты для создания новых форматов сотрудничества. В своем интервью глава азербайджанского государства сказал, что Азербайджан и Узбекистан воспринимают организацию тюркских государств не только как платформу межгосударственного сотрудничества, но и как важное объединение, несущее в будущее нашу общую историю, культуру и духовные ценности. Вклад Азербайджана и Узбекистана в развитие политического диалога, экономических связей, транспортно-логистических возможностей, сотрудничества в сфере образования, науки и культурно-гуманитарной области в рамках организации тюркских государств служит дальнейшему углублению интеграции между тюркскими государствами, подчеркнул глава государства.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: В Баку состоялась международная конференция на тему «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за компенсацию», организованная Бакинской инициативной группой. В мероприятии приняли участие официальные лица из бывших бельгийских колоний Демократической Республики Конго, Раунды и Бурунди, где, по оценке организаторов, до сих пор сохраняется неоколониальное влияние Бельгии, а также представители Марокко, Южноафриканской Республики и ООН. Участники конференции обсудили вопросы продвижения в повестке дня ООН, в том числе советы по правам человека, темы принесения официальных извинений и выплаты компенсации за преступления, совершенные Бельгией в период колониализма против народов Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, а также разработки международного обязующего механизма для контроля за исполнением обязательств Бельгии по репатриациям и реституциям в соответствии с принципами, закрепленными в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН за номером 60/147. На мероприятии в центре внимания также находились вопросы обеспечения полного и беспрепятственным колониальным архивом, привлечения специалистов из бывших колониальных территорий наравне с международными экспертами к участию в процессах, а также возвращение человеческих останков и других исторических материалов в страны их происхождения. Пятое заседание секретарей Советов Безопасности Организации Тюркских Государств пройдет в Баку. Мероприятие запланировано на сентябрь. Ожидается, что в рамках встречи будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества между тюркскими государствами в сфере безопасности, региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес. Отметим, что четвертое заседание секретарей Советов Безопасности государств-членов Организации Тюркских Государств состоялось в прошлом году в Бишкеке.
0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Аналитика. Комплекс социальных домов на 518 квартир Нахчеване. Новая градостроительная модель в развитии региона. Новый комплекс социальных домов из 518 квартир, закладка фундамента которого состоялась 11 августа в городе Нахчеван, является важным поворотным пунктом стратегии модернизации региона. Этот проект является не просто расширением жилищного фонда, а ярким проявлением реальных, устойчивых и ориентированных на человека результатов социальной политики государства в регионах. В современном комплексе, который охватит обширную территорию площадью около 5 гектаров, предусматривается строительство 16 и 7-этажных зданий. Распределение квартир спроектировано с точным учетом потребностей семей различного состава. Выделение квартир с различной площадью и количеством комнат позволит обеспечить комфортное проживание для представителей широких социальных слоев, от молодых до многодетных семей. Главный момент, отличающий данный проект от аналогичных строек, это комплексный подход государства к понятиям «социальное жилье». Здесь обеспечение жильем не ограничивается лишь сдачей четырех стен для жителей, создается экосистема современного микрорайона. Предварительно интегрированное планирование инфраструктуры предотвратит коммунальные и социальные перегрузки, которые могут возникнуть в будущем, и придаст урбанистическому облику города Нахчеван современную эстетику. Этот проект является логистическим продолжением государственных программ по комплексному развитию Нахчеванской автономной республики. Крупные шаги, предпринятые за последнее время в регионе в сферах транспорта и логистики, зеленой энергетики, образования и здравоохранения, создали прочный фундамент для закладки новых жилых массивов. Этот комплекс, который коренным образом улучшит жилищные условия сотен семей, определяет будущую градостроительную модель Нахчевана и демонстрирует повышение качества жизни в регионе до нового стандарта. Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева 2026 год в Азербайджане объявлен годом градостроительства и архитектуры.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85. Двадцать августа – Международный день памяти жертв терроризма. Ежегодно 21 августа отмечается как Международный день памяти жертв терроризма. Этот день был учрежден на основании резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ООН, принятой 19 декабря 2017 года. Международный день памяти жертв терроризма призван почтить память тысяч невинных людей, пострадавших, получивших ранения и погибших в результате террористических актов, оказать поддержку выжившим и защитить их права. ООН отмечает, что террористические акты, пропагандирующие различные виды идеологии ненависти, ежегодно становятся причиной гибели, ранений и страданий тысяч невинных людей. Поддержка жертв терроризма и защита жертв терроризма и защита их прав являются первоочередной обязанностью государств-членов. Азербайджан – одна из наиболее пострадавших от терроризма стран. Террористической политики Армении оставили неизгладимый след в жизни азербайджанского народа. В рейтинге по уровню угрозы терроризма Азербайджан признан одной из самых безопасных стран мира с точки зрения терроризма. Каким бы чувствительным и сложным ни было геополитическое пространство, Азербайджан благодаря стремительному развитию стабильности и спокойствию, достигнутых в результате исключительно успешной государственной политики, а также за проводимой последние годы эффективной работе силовых структур в сфере борьбы с терроризмом, получил самый высокий рейтинг внутренней безопасности в мире. Как сказал президент Ильхам Алиев, сегодня Азербайджан является островом безопасности.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Азербайджанская делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым находится в Казахстане. Главной целью визита, состоявшегося по приглашению председателя ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова, является участие в качестве международного наблюдателя во внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в стране 23 августа. Представители ЦИК ознакомятся с ходом подготовки к выборам и деятельностью избирательных комиссий до дня голосования, а в день выборов будут наблюдать за процессом голосования на избирательных участках в Астане. Делегация также примет участие в заседании консультативной платформы центральных избирательных структур стран-членов Организации Тюркских государств, которая состоится в Астане 22 августа. В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс великого возвращения на освобожденной от оккупации территории. 21 августа в поселок Кяркиджахан города Ханкенде, а также в села Бадара, Хан-Юрду, Ханабад, Балыджа и Тезебина Ходжалинского района и села Кулатак, Гасанриз, Нижний Уратак и Чапар Ахдаринского района переселились семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в поселке Кяркиджахан города Ханкенде переселились 87 семей, 335 человек. Вернувшиеся на родную землю жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Азербайджан и Ирак обсудили пути укрепления медийного сотрудничества между двумя странами и расширения горизонтов обмена в сфере новостей, культуры и спорта. Обсуждения состоялись в ходе встречи посла Азербайджана в Ираке Эльдара Салимова с главой иракской Каримом Хаммади. Во время беседы Хаммади указал на значительный интерес иракских граждан к туристическому, культурному и историческому потенциалу Азербайджана. В свою очередь Салимов выразил заинтересованность в подписании соглашения о сотрудничестве между медиаорганизациями Азербайджана и Ирака и подчеркнул важность расширения обмена новостной информацией. В рамках повышения вклада транспортной инфраструктуры в развитие туризма предусматривается принятие стимулирующих мер для расширения географии полетов авиаперевозчиков, увеличение частоты рейсов по существующим направлениям, обеспечение более доступных цен на авиабилеты, а также эффективного использования потенциала региональных аэропортов. Это отражено в плане мероприятий государственной программы по развитию туризма в Азербайджанской республике на 2026-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 20 августа 2026 года. Согласно плану мероприятия, предусматривается расширение охвата прямого воздушного сообщения Азербайджанской республики с зарубежными странами и увеличение частоты интенсивности рейсов. В качестве следующей меры определено снижение стоимости авиабилетов до более доступного уровня.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: В Азербайджане отметят 130-летие выдающегося государственного и научного деятеля Азиза Алиева. Отметим, что в январе 2027 года исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося государственного и научного деятеля Азербайджана, организатора здравоохранения, доктора медицинских наук, профессора Азиза Мамедкеримоглу Алиева. Работая на различных ответственных должностях, он, руководствуясь чувством национальной преданности, неизменно осуществлял весьма плодотворную деятельность, направленную на государственное строительство и совершенствование управления. Азиз Алиев сыграл исключительную роль в построении системы здравоохранения в Азербайджане на новых основах формирования медицинского образования в соответствии со стандартами своего времени и подготовки квалифицированных национальных кадров в этой сфере. В годы Второй мировой войны Азиз Алиев с большим успехом руководил рядом важных работ, отличившихся военно-политическим значением. В решающие моменты истории Азербайджана своими решительными шагами в отношении судьбоносных для народа вопросов он обогатил школу государственного управления. Самоотверженность и вклад Азиза Алиева в дальнейшее укрепление отношений между Азербайджаном и Дагестаном превратили его имя в подлинный символ дружбы и братства наших народов. И завершаем мы наш выпуск новостями спорта. Завершился первый матч этапа плей-офф между командами Твенте и Карабах, встретившимися в Нидерландах в рамках Лиги конференции УЕФА. Матч, проходивший на стадионе Гросвесте в городе Энсхеде, завершился победой представителя Агдама с минимальным счетом 1-0. Единственный гол на 52-й минуте забил Кади Боржес. Ответная встреча состоится 27 августа. Азербайджанский дзюдоист Фарид Рзазаде стал чемпионом мира среди юниоров. Выступавший в весовой категории до 50 килограммов, спортсмен завоевал золотую медаль в первый день чемпионата мира в Гуаякиле, Эквадор. На пути к финалу Фарид над турецким, казахстанским и бразильским спортсменами. В решающем поединке он победил Азельжана Нурбекена из Казахстана. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.

Надр вечене в Африке иркнари мече фрабер стара норпуле мател. Масна Европис верчин мечезга и мечу царом на репохадар сайт селюционари в базмаком хартакнорум хасат вас капера в каймен вор хамогур сакциона вели эндлайн вел. Африке иркнари какакан ерхосян амрапандумиз. Баци паштана камбаком порсуме заргаснел гурсан керуцину тентесакам артасиряка и в технология камволорт нарум. Адр вечену артасиряка нахагацари ряканоснум Африке иркнарум. Инспес петуциан ампес элхедраливи Надрами Мичоцо, Картуциана Ручапа, Уцеем, Социалакам Волор, Нарана Ровна Хадзерун, Синариша Джанактору, Октуцинет Цабервун, Тарбер Еркар Наринч Песнаев, Аджакуцинет Цабервун, Марткан, Социалакам Барике, Цямбарила в Манхамар. Ай самогур сакцина Вилякан Хайте Дарсел, Аткапес Хамовараки, Марта Сирякан, Артакар, Киревичак, Нарижа Манак. Немну Жамрак Энергетика Мутангуциан, Норара Руцеев, Твайн Каравар Манволор, Тумадр Бичини Порса, Гравуми, Африкен Еркар Нарюша Друциона. Масса Европес Асанца Сараютюн модел хамарвуме хаджуга канраин сараютюн дарюринак мишарк еркарнари хамар. Электронайн караварман, тапанси караварма евка кайсенри гуунаку чанвра химнувацай самакарки порси поганакума хамарвуме апага хаму гурсакучен химнакану гучинари смека. Энергетика еволорту мадрбечени коумиз дзергвер васпорса нумпесе такар хурчурен аркаясум африкен еркарнари хамар. Кынаркумен вираканлогу энергии нафти евгази нахагасари караварман. Инчпестаев энергетикен такарусвасынари Волорт норум, хамагур сакцент на раворчинара. Нежаманак онлайн уменная вадрбечина канан керуцинери африкен еркар норимира канацво, хошор на хагацари маснак целу херана карнара. Паштона камбаком порсуме амра пандал, меческа ингурсен керуцин ашхара гурцина онлайн улов харабюрцинара африка и хет. Ай самогур сакцину че самана паку мяйнтенда сакан шайро вайлев им новация похадар цаджакутеев хамирашху цянвра. Баквум каяцац африка и урван вирвац меческа ин хамажовум, елуйту на лов ялчан Рафеева Нашелев, Радарбечене, в Африке, Иркранари Мичев, Рабюрснер, Инновациям Похадар Сарганки, Петуцинерин Книжханцев, Тарасхайна, Бочака, Анцяна, Джакуцянвра, Арачика Жаманака от Вастанум, Африка, Етамогур, Сакцино, Каруга, Дарнал, Адарбечене, Артахенха, как Анцяна, Минакаре, Вору, Гуцина, Рицмека, Масна Европес, Нахата, Суми, Норнаха, Гацари, Раканацум, Гуманитар, Дивана, Гитуцян, Энергетика, Игюатан, Таюстян, Твоин, Технология, Нариев, Ханраин, Царайцина, Риво, Лортнером. Ерек Гуйни Мег Дзайна. Миджез Гайен Радио Цунхинг.

Вы слушаете обзор основных событий прошедшей недели. В эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгызы. Здравствуйте. Семнадцатого августа президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Индонезии Прабову Субианту по случаю 17 августа Дня независимости Республики Индонезии. В поздравительном письме в частности говорится: «В настоящее время имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения сферы сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией в ряде областей, представляющих взаимный интерес, в частности в области экономики, взаимного инвестирования, гуманитарных и других направлениях». В письме также выражена уверенность в том, что удастся добиться укрепления Азербайджана и индонезийской дружбы и сотрудничества на благо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с находящимся с визитом в Баку бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. Об этом президент Ильхам Алиев сообщил в своей записи в социальной сети. В публикации говорится: «За время нашего знакомства, продолжающегося более 20 лет, мы поделились приятными воспоминаниями, вспомнили совместную работу, проделанную нами в направлении укрепления Азербайджана-украинских отношений и обменялись мнениями о будущих перспективах связи. В ходе встречи с послом Украины в Азербайджане мне было вручено удостоверение почетного гражданина города Ирпень». Восемнадцатого августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Данкана Нормана. Посол вручил главе государства свои верительные грамоты. Отметив, что работа над новым стратегическим партнерством между Соединенным Королевством и Азербайджаном продолжается, посол подчеркнул, что это позволит и дальше развивать сотрудничество по общим приоритетам, углублять наши достижения посредством укрепления безопасности и инновации. Посол заявил о желании британской стороны установить динамичное партнерство с нашей страной в сферах возобновляемой энергетики, обороны, авиации, отметил связи в сфере образования и укрепления мостов между молодежью. Он сказал, что правительство Великобритании высоко ценит усилия президента Ильхама Алиева по установлению мира между Азербайджаном и Арменией, Азербайджаном и Арменией, и поддерживает достигнутый прогресс. Данкан Норман также напомнил, что его страна была первым международным партнером

поддержавшим усилия Азербайджана по разминированию. Глава нашего государства пожелал послу приятного пребывания в Баку, высоко оценил его знания азербайджанского языка.

0: 21 августа при организации Бакинской инициативной группы в Баку прошла международная конференция на тему несправедливости бельгийского колониализма и 101 год борьбы за компенсацию. В международной конференции принимали участие официальные лица из бывших колоний Бельгии, Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, где до сих пор сохраняется ее неоколониальное влияние, также из Марокко и Южноафриканской Республики. В мероприятии также участвовали представители Организации Объединенных Наций. Среди официальных лиц также был омбудсмен Демократической Республики Конго, депутаты парламента Конго, посол и дипломаты Руанды, Турции. В конференции также приняли участие эксперты по международному праву, вопросам восстановления исторической справедливости и репарации, исследователи, правозащитники и другие. На мероприятии также проводился обмен мнениями о влиянии колониального наследия в современный период, неоколониализме, обеспечении исторической справедливости в рамках международного права и возможных шагах в направлении применения механизмов репарации. Великобритания готова поддержать практическую реализацию инициатив по восстановлению связи между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман в ходе пресс-конференции в Баку. Азербайджан и Армения находятся на пути к долгосрочному миру, основанному на диалоге и последовательном взаимодействии между обеими сторонами. Это способно открыть новые возможности для торговли, инвестиций и транспортной взаимосвязанности во всем регионе. Всего 2 недели назад мы отметили первую годовщину Вашингтонского саммита. Мы признаем политическое лидерство, продемонстрированное при совершении этого исторического шага на пути к миру. За прошедший год был достигнут исключительный и ощутимый прогресс, сказал посол. По его словам, Великобритания приветствует такие практические шаги, как работа по делимитации границы, поставки Азербайджаном энергоресурсов в Армению и трансграничная инициатива «Мост мира». Великобритания также намерена продолжать поддержку Азербайджана в сфере разминирования. Об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман в ходе пресс-конференции в Баку. Великобритания гордится тем, что стала одним из первых международных партнеров, оказавших поддержку Азербайджану в сфере разминирования. И мы рассчитываем продолжать эту поддержку, чтобы обеспечить безопасное возвращение бывших внутренне перемещенных лиц, сказал посол. Норман отметил, что Азербайджан является ценным партнером Великобритании в сфере обороны и безопасности, и это сотрудничество никогда еще не было настолько тесным. Мы стремимся и дальше углублять взаимодействие в сфере обороны посредством подготовки кадров, укрепления оборонных связей и поиска возможностей для сотрудничества, которые позволят использовать опыт Великобритании в сфере обороны, одновременно укрепляя собственные возможности Азербайджана, сказал посол.
1: Görəndəmi O gündən ürəyim məst oldu ilahi sevgidən Tutub sevincin əllərindən İçib eşqin şərbətindən sevdik

В эфире Международное радио Азербайджана. Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Узбекистан и Азербайджан укрепляют межпарламентское сотрудничество в рамках более широких союзнических отношений, уделяя внимание обмену опытом, законотворчестве, парламентскому контролю и взаимодействию на международных парламентских площадках. Об этом говорится в заявлении Сената Олий Мажлиса Узбекистана по итогам встречи председателя Сената Танзири Нарбаевой с чрезвычайным уполномоченным послом Азербайджана в Узбекистане Рашадом Мамедовым, в ходе которой стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Стороны обсудили развитие узбекско-азербайджанских связей, политической, торговой, экономической, инвестиционной, межрегиональной и гуманитарной сферах. Отмечалось, что благодаря политической воле и тесным отношениям между лидерами двух стран двусторонние отношения вышли на уровень союзничества. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества и активизации контактов между парламентариями двух стран.

подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия между парламентскими комитетами и межпарламентскими группами, что позволит расширить обмен законодательным опытом и координацию позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес. Представители азербайджанских СМИ в составе 20 представителей ведущих медиа Азербайджана совершили пресс-тур в Узбекистан. В рамках пресс-тура состоялось посещение Центра подготовки контента для средств массовой информации при администрации президента Республики Узбекистан. В ходе визита азербайджанские журналисты ознакомились с деятельностью Центра по подготовке контента для СМИ, социальных сетей и цифровых платформ, государственными проектами в сфере развития медиа, повышения профессиональной квалификации представителей СМИ и продвижение международного имиджа Узбекистана. В рамках визита также состоялась встреча представителей азербайджанских СМИ с руководителями ведущих средств массовой информации Узбекистана. Госдепартамент США направил Конгрессу уведомление о продлении приостановки действия 907-й поправки к акту о поддержке свободы, касающейся Азербайджана. Уведомление от 10 августа включено в официальный протокол Конгресса США. Документ был представлен Госдепартаментом США в Комитет по иностранным делам Палаты представителей. Делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ахдаринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсуповым провела встречи в парламенте Румынии. На встрече в Верхней палате парламента Сенате с заместителем председателя правящей национальной либеральной партии сенатором Глад Аурелом Варгой были обсуждены развитие двусторонних отношений, межрегиональное сотрудничество и вопросы, представляющие взаимный интерес. В Палате депутатов парламента состоялась встреча делегации социал-демократической партии, депутатом и сопредседателем парламентской группы дружбы между Азербайджаном и Румынией с румынской стороны Мариано Ньякшу, а также депутатом Раду Опря. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о межпарламентских отношениях и запланированных мероприятиях. Отметим, что в ходе визита в Румынию достигнута договоренность о развитии сотрудничества между городом Ханкенди, Ахдаринским и Ходжалинскими районами и регионом Марамуреш и городом Баямаре Румынии в экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, спортивной и других сферах. Азербайджан Airlines, входящий в состав Аскон Холдинг, успешно выполнила первый рейс в город Атырау, Казахстан. Новый маршрут стал очередным важным шагом в дальнейшем расширении воздушного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном, развитии деловых и туристических поездок, а также укреплении экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Рейсы по маршруту Баку-Атырау-Баку будут выполняться 4 раза в неделю, по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Новое направление предоставит пассажирам возможность комфортно и без пересадок путешествовать в Атырау, который является одним из ключевых экономических центров Западного Казахстана. 18 августа азербайджанские пограничники отметили свой профессиональный праздник. Исполнилось 107 лет со дня создания государственной пограничной охраны. Пограничная охрана Азербайджана была создана 18 августа 1919 года. С принятием парламентом Азербайджанской Демократической Республики закона об охране границ была сформирована правовая основа национальной пограничной охраны. Распоряжением, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 2000 году, 18 августа ежегодно отмечается как профессиональный праздник пограничников. Во времена Советского Союза пограничная служба функционировала в составе Комитета государственной безопасности. Реорганизация и развитие пограничной охраны Азербайджана после восстановления независимости тесно связана с именем великого лидера Гейдара Алиева. Впервые трехцветный флаг Азербайджана в вооруженных силах был поднят 22 августа 1992 года в Нахчеванском пограничном отряде, что также стало одним из важных событий в истории национальной пограничной охраны. Важные процессы от создания первичной необходимой инфраструктуры на границе до формирования государственной пограничной службы осуществлялись под руководством созидателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева. Создание в 2002 году
Государственная пограничная служба еще раз продемонстрировала, что надежная охрана границ имеет особое значение для азербайджанского государства. После восстановления Азербайджаном независимости организация надежной охраны государственной границы и делимитация границ с соседними странами стали одними из приоритетов государственной политики. Национальная пограничная стратегия, успешно продолжаемая президентом Ильхамом Алиевым, обозначила концептуальные основы пограничной политики. Личный состав Государственной пограничной службы проявил большую самоотверженность и героизм в Отечественной войне. Для успешного выполнения боевых задач, поставленных перед структурой во время 44-дневной войны, были мобилизованы все силы и средства. Военнослужащие Государственной пограничной службы проявили особое мужество при освобождении 132-километрового участка Азербайджана-Иранской государственной границы Физулинского, Джибраильского, Зангиланского и Губатлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша. В Отечественной войне 47 пограничников стали шехидами, 197 получили ранения, 12 пограничников, из них четверо посмертно, продемонстрировавших пример личного мужества и героизма в боях, были удостоены звания Героя Отечественной войны. Наряду с этим сотни пограничников награждены различными орденами и медалями. Сегодня пограничная охрана Азербайджана по профессионализму личного состава, уровню оснащенности вооружением и военной техникой, а главное, по показателям служебно-боевой деятельности занимает ведущие позиции не только в регионе, но и во всей Европе. Все это показывает, что азербайджанское государство обладает сильной и профессиональной системой пограничной охраны для обеспечения надежной защиты своих границ. Азербайджанские пограничники достойно выполняют такую почетную и ответственную задачу, как охрана рубежей Родины. Отметим, что накануне 107-й годовщины создания государственной пограничной охраны президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго. Это Азербайджан. Международное радио 85.